0: Реклама. Жарнама. Велосипед, парда, гиде, атыр, джинсы, туш қағаздар, чоңенем ден сандығы, телефон, мұның барын, М-базардан табасыз. Керектеу нәрсені тез сатып алып, өзіңіздікін оңой сата тұрған универсалды аянша. М-базар тіркемесін жөн ғана орнатыңыз. Керектеу товарларды іздеңіз, жаңа өзіңіздікін сұныштаңыз. Текшерілген, ыңғайлы. М-базар. Сатып алу жаңа сату дүйнесіндегі ишенімді жардамшыңыз.
1: М-базар, М-базар. Чал, жақтырасың. Желмаян жүкташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал 0550 08 88 81.
2: Квартира мечты и новый iPhone 18 в подарок. Купите двух- или трехкомнатную квартиру в любом жилом комплексе «Капстрой KG» с первоначальным взносом от 40% и получите iPhone 18 в подарок. Выбирайте квартиру для себя и своей семьи уже сегодня. Подробности по телефону 0557-900-600.
3: Ну все, 1 октября идем мебель покупать.
4: Тебе пенсию дадут?
3: Нам скидки в Евромебели дадут. Ко дню пожилых людей. С 1 по 10 октября пенсионерам скидки 15%. На все. Идем в Евромебель. И пенсионную книжку взять не забудь.
4: При поддержке соцфонда.
5: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте! Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
6: Бишкекский цирк открывает новый сезон. С 12 сентября стартует завораживающее шоу «Чарли и морские котики». Специальный гость – суперзвезда, клоун Чарли из Германии. А еще морские котики и 30 талантливых артистов из разных стран. Воздушные гимнасты, акробаты, жонглеры – все это на арене цирка до 18 октября. Билеты на сайте kassir.kg. Сделайте подарок для всей семьи.
0: Реклама на Авторадио.
7: 0777 118 118.

0: которые выигрывают. ОСО ГЛП. Оператор лотереи государственного предприятия Кыргызлото. 18+.
1: Жители Кыргызстана, для вас отличная новость. Клиника «Универсал ГЭС» открыла свои двери. Скидка 25% на консультации и операции опытных врачей из Турции. Начните заботиться о здоровье своих глаз уже сегодня. «Универсал ГЭС» 0506 555 056.

0: Яркий сок Juice with Fruit из Вьетнама. Настоящее лето каждый день.
1: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
2: Nitro Fresh. Не меняй планы. Меняй впечатление. Nitro Fresh. Выбери свой вкус.
3: Товар сертифицирован.
4: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Zeekr 9X Ultra». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
5: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
6: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
7: Ничего сложного.
8: Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи один сом скидки с каждого литра газа.
6: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка, твоя выгода.
9: Мне нужна...
10: Navai возвращается в Бишкек. 12 октября – Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура Navai 2026 – большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. Navai Live. 12 октября – Бишкек. Джаштык-арена. Билеты на livetickets.kg.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Крагазгидромет», сегодня на большей части территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 16 градусов, в Ошко-Джалабадской, Баткенской областях до 23, на Исакуле воздух прогреется до 13 градусов, в Нарыне до плюс 16, и в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 16 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания

0: Мына ушундай достор, сизди, бизди азыр биздин демөөрчүлөр тууралуу маалымат курчайт. Бүгүнкү календарда кандай майрамдар экенин ошол тууралуу маалыматтар курчайт. Айтор, кулак салабыз.
1: Да, я, наверное, начну с БРК. Есть полезная информация. Так, жилой комплекс «Восток-7» от БРК Групп продумали не только квартиры, но и пространство вокруг них, закрытый двор без машин, детские площадки, зоны отдыха, современная архитектура, стильные входные группы и благоустроенная территория, а рядом детские сады, школы и спортивные секции и кружки. Подробную информацию можно будет узнать в отделе продаж БРК Групп.
0: Рахмат. Рахмат, БРК компаниясында иштегенде эле айтып бересиң го бизге маалыматтарды. А биз болсо майрамдык календарга баш багалы.
2: Утренний лайф. Какой сегодня день?
1: А сегодня вторник, 6 октября. Свой день рождения отмечает знаменитая актриса Элизабет Шу. Ей сегодня 63 года исполняется. Она известна такими фильмами, как «Назад в будущее» и «Покидая Лас-Вегас». А еще... Сегодня Всемирный день любителей чеснока.
0: О.
1: Как совпало?
0: Чеснок, ты видишь, вырос на глазу?
1: Я обожаю чеснок, да. И мне вообще интересно, кто придумал, кто вообще вдруг захотел сказать, что чеснок имеет плохой запах?
0: Ушёл, ушёл, если меня тут шумим, да, мисал.
1: Мне очень интересно. Я обожаю чеснок. Девишкерек,
0: анан брюллер, жеттонат, жеттонса, жеттонор, да, ага, жакпаса, мурдун жабалсын,
1: да, тура. Вот именно, да, перед свиданием, мол, нельзя есть чеснок, отпугнёшь и всё такое. Кто вообще-то это придумал?
0: А бирок, организмге керектүү витаминдердин көбү дал ушул чеснокто.
1: Чеснок очень сильно поднимает иммунитет.
0: На. Чеснок чеп жүргөндөр билет да өзү. 6 октябрь элестет 2010 жылы ушул күнү 16 жыл мурун баарыбыз колдонгон, баарыбыз жакшы көргөн, убактыбыздын көбүн өткөргөн Instagram бар го.
1: Ага.
0: Мына ушул Instagram'да колдонуучулар бири-бирине сүрөттөрдү, видеолорду жөнөткөнгө функция ачылып, бүгүнкү күнгө чейин ийгиликтүү иштеп келет экен.
1: Здорово.
0: Мурда деген Instagram'го сүрөт эле салынчу да. Анан кийин 30 секундка чейин видео кетти, 15 секундка чейин видео кетти.
1: Да.
0: Эсиңде стористердин тарых, стористерге болгон 15 секунд гана видеолор салынчу.
1: Да, я помню. К сожалению, к счастью, не знаю, но я помню. Обратно выдаю свой возраст, да, сама.
0: Мына ушундай сонун майрамдар экен. А, Америкада айткандай, апельсинден жасалган винонун күнү экен. Шундай болобу?
1: Ничего себе. Вот это день. То есть Элизабет Шу, она сегодня будет есть чеснок и запивать это все апельсиновым вином.
0: Мына.
1: И сидеть в Инстаграме.
0: Видео жөнөттүп, ошонун сүрөтүн жөнөт. Көрдүң беле, бүгүнкү күндө мындай майрамдардын баардыгы мындай бир цепочка сыяктуу болуп бири-бирине байланып келет экен го. Ошон үчүн белгилейли эме. Ал эми достор, WhatsApp номер 0709-118-118. Сиздерди бизге сиз тараптагы жаңылыктарды, сиз тараптагы майрамдарды жазууңузду өтүнөлү. Ойгонгондор, тургандар кол көтөрүп койгула.
1: Да, пишите, друзья, может, у кого-то день рождения, ждём.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроника Раудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 16 градусов, в Ошко-Джалабадской и Баткенской областях до 23, на Исыкуле воздух прогреется до 13 градусов, в Нарыне до плюс 16, и в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 16 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.

0: Байлото. Лотерея Кыргызстана, в которой выигрывают. ПАСО ОГЛП. Оператор лотереи государственного предприятия Кыргызлото. 18+.
1: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
2: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Пальнол Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Пальнол Релакс Гель.
3: Велосипед, шторы, книга, духи, джинсы, обои, бабушкин комод, телефон – все найдется на М-Базар. Универсальной площадке, где можно быстро купить и продать все, что вам нужно. Просто установите приложение М-Базар, ищите товары и предлагайте свои.
4: М-Базар, М-Базар, все, что нужно здесь!
5: Здоровый кишечник – основа хорошего самочувствия. Лактофлорен и Гастро – итальянский пробиотический комплекс для заботы о кишечнике. Помогает поддерживать защитные силы организма, восстанавливает баланс микрофлоры и нормализует работу кишечника. Лактофлорен и Гастро. Сделано в Италии.
6: Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорен.
7: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
8: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550 08 88 81.
9: Это

0: Яркий сок Juice with Fruit из Вьетнама. Настоящее лето каждый день.
1: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания Icon запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК Левен Парк, Мансара, Термели и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль Zeekr 9X Ultra, а также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
2: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276, регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
3: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотек. Витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер. Когда начинается новая жизнь.

0: Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: Мына ушул чакырыкты, мына ушул уранды ту-ту-ту атып, Таңкалаевтын экинчи саатына кандай келип калганыбызды дагы билбей калдык окшойт.
2: Да, 8 часов 6 минут в Кыргызстане, а мы начинаем второй час нашего утреннего шоу. Вы все еще слушаете Авторадио, Аскат еще здесь.
1: О, а Бема да, мен жанымда. Угармандарыбыз дагы бар экен, катарыбызга кошулган. Авторадио салам, Аскат Бема, кандайсыңар, жакшы салып келдиңер дейт. Бардыгысын жайында. Кече стадионго баргандар айынан мен үйіме бара албай кечинде арам жеттим. Бирок телевизордан концертти көрүп кайра маанайым көтөрүлүп калды деген экен. Кече ушундай болду эми. Бул чоң иш чара. Ошон үчүн анча-мынча жанагындай жагдайлар болуп калса ии деп коюш керек да.
2: Ну да, ну ты представляешь, я когда ходила на концерт Эйкона, там было 40 тысяч людей. Пробки были ужасные, долгие, просто караван машин. А вчера было больше 65. Ты представляешь, это просто весь город стоял.
1: Да, мала, ошондай сизел эмес.
2: Верхние районы, да.
1: Шаардын жарымы ошондой жагдайга кабылган экен. Бирок эң башкысы стадионубузду ачып алдык. Орто Азиядагы эң чоң стадион кимде?
2: У нас.
1: Бизде.
2: Так, да, а еще есть интересный у меня факт по поводу БРК. Так, сейчас я озвучу, да. Да-да, я как истинная женщина всегда поправляю свои волосы, да, перед тем, как что-то сказать, да. Ну ладно, итак, ты знал, что Восток-7 от БРК Групп сделали акцент на ощущение пространства? О как! В квартирах потолки высотой 3 метра, панорамные окна, просторные балконы и лоджии. А сами дома выполнены в современной архитектуре. Предусмотрены вентилируемые фасады с декоративным камнем, фасадная подвеска и дизайнерское оформление общественных зон. Вот так вот.
1: Эгерде ушул БРКнын Восток 7 турак жайындагы жашоону бир сөз менен түшүндүрсө кандай болот билесиңби эми?
2: Как?
1: Ал жакта кинодогудай жашоо болот экен да. Кинодогудай болот экен да, достор.
2: Да, если вы озадачены покупкой жилья, друзья, то самое время обратить внимание на Восток 7 от БРК Групп, тем более сам Аскат советует, стоит брать.
1: Ал эми концертке барайын дегендер болсо, анда кийинки оюнга маани берип басым жасаганга дагы чакыралы. Алдыда «Кручу верчу», «Перевести хочу» байгебиз болсо, Баястандын концертине 2 кишилик чакыруу бар ага.
2: Да, есть возможность получить подарок, крутой подарок от Аската.
1: Алдыда ойында...
2: Сегодня будем делать акцент только на Аската.
1: Алдыда ойында жолугушабыз, кананда биз менен болуңуздар.
2: Поехали.
0: Вы слушаете «Утренний лайф» на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу «БРК Групп». Жилой комплекс «Восток-7».

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов «Автоэлектроника Раудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 16 градусов, в Ошко-Джалабадской и Баткенской областях до 23, на Исыкуле воздух прогреется до 13 градусов, в Нарыне до плюс 16, и в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 16 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио».
2: Торговая компания «Кар Аудио» – официальный представитель компании.

0: Кыргызстандын утуштар коштогон лотереясы. КЛП ЧЧКсы. Кыргыз лото мамлекеттик ишканасынын лотерея оператору. 18 жаштан жогору. Велосипед, парда, кити, атыр, джинсы, туш кагаздар, чоң энемдин сандыгы, телефон. Мунун баарын М-базардан табасыз. Керектүү нерсени тез сатып алып, өзүңүздүкүн оңой сата турган универсалдуу аянтча. М-базар тиркемесин жөн гана орнотуңуз. Керектүү товарларды издеңиз жана өзүңүздүкүн сунуштаңыз. Текшерилген, ыңгайлуу М-базар. Сатып алуу жана сатуу дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз. Жарнамаңыздын миңдеген адамдарга жетишин каалайсызбы? LED Expert дүкөндөргө, соода борборлоруна, имараттардын фасадтарына жана иш-чараларга заманбап LED экрандарды орнотот. Идеядан баштап ишке киргизүүгө чейин баары бир компанияда. Долборлоо, өндүрүү, монтаждоо жана жөндөө. LED Expert. Көз жаздымда калтырууга мүмкүн болбогон экрандар. Телефон 0506 506 777.
1: Квартира мечты и новый iPhone 18 в подарок. Купите двух- или трехкомнатную квартиру в любом жилом комплексе «Капстрой KG» с первоначальным взносом от 40% и получите iPhone 18 в подарок. Выбирайте квартиру для себя и своей семьи уже сегодня. Подробности по телефону 0557-900-600.
2: Кофе – это вкусно.
3: А МакКофи и МакТи еще и выгодно. Покупай МакКофи и МакТи 3 в одном. Находи код внутри сашета, регистрируй его на сайте macpromo2026.kg и участвуй в розыгрышах призов от 10 тысяч до 500 тысяч сом. Бери максимум. Выигрывай!
4: Жители Кыргызстана, для вас отличная новость. Клиника «Универсал ГЭС» открыла свои двери. Скидка 25% на консультации и операции опытных врачей из Турции. Начните заботиться о здоровье своих глаз уже сегодня. «Универсал ГЭС» 0506-555-056.
5: Ну все, 1 октября идем мебель покупать.
6: Тебе пенсию дадут?
5: Нам скидки в Евромебели дадут. Ко дню пожилых людей. С 1 по 10 октября пенсионерам скидки 15%. На все. Идем в Евромебель. И пенсионную книжку взять не забудь.
6: При поддержке соцфонда.
7: Только с

скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.

0: дал өзі достар жана Кыргызстандагы эң мыкты радиостанция Авторадиодо таңкы лайв улануткан кези. Буга чейинки оюндун жыйынтыгын чыгаралы деп атабыз. Эсиңиздерде болсо тапшырма мындай болчу.
1: А в лесу живу, но без дров сижу. Нужно было перевести красочно, ярко, со смыслом, как каскад любит.
0: Ооба, ошол нерсени күттүк эле, бирок көп угармандарыбыз башка жакка кетип калды да. Негизи анын мааниси мындай болчу да. Бардык мүмкүнчүлүктөр турса дагы, ошону пайдалана албай калгандагы жагдай болчу да.
1: Ну да.
0: А бирок көп угармандарыбыз сөзмө сөз которгондор бар экен, токойдо жашайм, отун жок, токой жайнайт, отун арбайт деген варианттар бар экен. Анан маанисиз жагынан бир аз жакындаштырып атып, бир угарманыбызга белек берели деп атабыз эми. Биз күткөндөй вариант болбой калды, чынын айтканда моюнга алыш керек достор. Бирок 767 абонентине кол чаап, Баястандын концертине чакыруу барагын берип атабыз, анткени ал жазыптыр, колдо бар, алтындын баркы жок деп.
1: Поздравляем!
0: Чында баягы мүмкүнчүлүктөрдү колуңда турса дагы пайдалана албаганың ошол баркы жоктугу да, туурабы?
1: Да, верно, да.
0: Мына ушундай.
1: Поздравляем!
0: Куттуктайбыз Баястандын концертине кишилик чакыруу барагы кут болсун. 767 абоненты. Эфирден тышкарыдагыбыз менен буюрса байланышабыз.
1: Да, а нам тут смс прислали наши слушатели.
0: Не дейт.
1: Да, со мной, наверное, хотели пообщаться.
0: Так,
1: сапожник без сапог написал наш слушатель. Спасибо за веселое настроение с утра. Хорошего вам дня. Спасибо большое и вам хорошего продуктивного дня.
0: Ова, и мы бардыгыбыз үчүн алда эмне бар экенин айтып беребиз.
2: Утренний лайф. Лайф. Обо всем. О разном. Интересные факты.
1: Итак...
0: Кызыктуу жаңылыктар, кызыктуу фактылар боюнча БМА-да эмне бар экен?
1: Да, я вчера сидела до глубокой ночи, не спала. Думала, что интересного сегодня рассказать в эфире. Итак, вот на что наткнулась. Вообще, вот китайцы никогда не перестанут меня удивлять. Мне кажется, одна из самых умных наций в мире.
0: Жашыл жанытынбаган эмгекчил экенин билем го мен.
1: Да, они как это, да, муравьи такие постоянно что-то делают.
0: Червяк морской.
1: Да. Я, кстати, вот всегда хотела побывать в Китае, дай бог, да. Так вот, к чему я это? В Китае открылся лагерь. Лагерь, непростой лагерь, не такой классический в нашем представлении. Так вот, в Китае открылся лагерь для детей в возрасте от 9 до 14 лет. И представляешь, что они там делают? Вообще, этот лагерь изначально был предназначен для детей, которые всю жизнь живут в городе, у которых нету бабушек, дедушек, которые живут за городом, и нет возможности вот ощутить на себе, прожить вот эту вот сельскую жизнь, сельский быт, да, знаешь. Вот, и лагерь предусматривает как раз-таки именно вот такие вот моменты. То есть дети просыпаются и с раннего утра выполняют все задачи, которые им дают вожатые. То есть они колят дрова, подметают во дворе, ухаживают за скотом. Вот. Ты понял, да?
0: Айылдык болуу эле иштер экен да, туурабы?
1: Да, да. То есть они хотят прожить именно вот эту вот жизнь сельскую, да, вот этот вот сельский быт ощутить на себе. Но в конце дня их ждет приятный бонус. По нашим деньгам им выплачивают 120 сомов. Так вот, и желающих настолько много, что в лагере просто физически не хватает на всех мест.
0: Бизде да ошондой ачылса сен барат белем, сонун сен шаардыксың да. Паркуй, сап.
1: Не знаю.
0: Корон шыпырып.
1: Не знаю.
0: Чем, корон шыпырып өлесің о, бірок уйсағаны барат белем?
1: Ну, я бы хотела, наверное, попробовать. Так вот, знаешь, интересно то, что...
0: Китайлерде лошу, баркуренчите вара, гоип кетот
1: да. Да, ну, родители, не то чтобы даже родители отправляют своих детей, а дети сами просят отправить родителей, и родители не против. Это не считается там эксплуатацией детского труда.
0: Орто кезде мындай бир биз айылда жүргөн кезде шаарга бармай, шаарда жүрмөй мода болду эле го. Азыр тескерисинче айылга бармай, айылдын жашоосун жашамай деген мода болуп барат окшойт э?
1: Не знаю.
0: Мына ушундай кызыктуу фактылар, достор. А сиз шаарда жашагысы келгендердин акциясына катышат белеңиз, лагерине барат белеңиз, же тескерисинче айылдагы жашоонун лагерине барат белеңиз.
1: Да, напишите.
0: Урмандар эмне дейт болду экен? Угалычы, э?
1: Ждём.
0: Жөнөдүк алдыга.
2: Утренний лайф. Обо всём. О разном. Интересные факты.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 16 градусов, в Ошко-Джалабадской и Баткенской областях до 23, на Исыкуле воздух прогреется до 13 градусов, в Нарыне до плюс 16, и в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 16 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
0: Реклама.

0: которые выигрывают. ПАСО ОГЛП. Оператор лотереи государственного предприятия Кыргызлото. 18+.
1: Стоп! Такой цены ты еще не видел! Целый год в Пульс Фитнес всего 2499 сом в месяц. Одна карта, три филиала. Выбирай зал, включай режим и тренируйся! Пульс Фитнес. Лучшая цена, чтобы начать прямо сейчас. Запишись 055-049-59-59.
2: Так, борсоки, золото, пышные, горячие, только из казана. Скорее на стол, пока дымятся.
3: Опа! Новости на Номад ТВ. Такие же горячие, как ваши борсоки.
2: Неужели?
3: Самые оперативные и важные новости Кыргызстана. Мы в центре главных событий. Номад ТВ. Свежие новости каждый день. Прямые эфиры в 16:00, 19:00 и 22:00. Номад ТВ. Узнай главное первым.
4: $50,000, чтобы инвестировать в недвижимость?
5: $100? Да, вы не ослышались. С ИСМАР можно начать от $100. Вы инвестируете в реальные активы недвижимости, а условия заметно отличаются от привычных рыночных предложений. Посмотрите актуальные предложения на ismar.kg. ИСМАР.
6: Лицензия Финнадзора КР номер 0092 от 07.08.2026.
7: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries.
18: Wildberries.
19: Wildberries.
20: Wildberries.
21: Wildberries.
22: Wildberries.
23: Каждый день миллионы разных людей одинаково радуются миллионам разных товаров на Wildberries. Wildberries объединяет.
24: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
25: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось.
26: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
27: Деятельность лицензирована.

0: Раскроем потенциал от природы. 100% без добавок для семьи.
1: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
2: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
3: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер. Витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер. Когда начинается новая жизнь.
4: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Мына ушул чакырыкты кабыл алгандар, биздин катарда кимдер бар деп суроо салсак, менимче кол көтөргөн угармандар болот болуш керек. Эртеден бери сонун саламын айтып, жакшы сөздөрүн арнаган угармандарга рахматыбызды айталым. Таңкы лайфтын 3-чү сааты сырттагы терезени карап, күзгү вайб деп коюп отурабыз.
1: Так, 9 часов 7 минут в Кыргызстане, друзья, за окном пасмурная погода, но это не повод грустить, потому что вы все еще на правильной волне. А мы продолжаем третий час нашего утреннего шоу, друзья.
0: Жылуу кийиниш керекпи, жокпу деген суроону дагы бериш мүмкүн да. Бема, бүгүн жылуу кийиниш керекпи? Сени карасам, сен январда кие турган жемпириңди дагы кийип келсиң.
1: Я еще неделю назад колготки начала
0: носить. Биз бема көз кышка даярбыз.
1: Да, я уже в колготках вот неделю хожу. Нормально?
0: Билбейм эми. Ошону сенден сурайлы деп аткамбыз? Жылуу эле кийине бериш керекпи деп?
1: Видел прикол в Инстаграме. Что отличает девушку от женщины? Вумен. Это когда девочка в минус 40 ходит в капроновых колготках, а женщина в плюс 12 уже в плотных зимних гамашах.
0: Урманыбыз жазыптыр. Күзгү вайб эшик суук дейт.
1: И что?
0: Жылу кийиниш керек.
1: Ничего страшного. Просто завариваем себе вкусный, крепкий, горячий кофе, друзья. Включаем авторадио, слушаем Асхата. Заряжаемся позитивом.
0: А сен
1: меня тоже. Ну, ты сегодня звезда у нас.
0: А, болды. Кананда, Таңкы Лайфтын бүгүнкү жылдызы катары алдыда оюнга чакырып коюнан да угармандарды.
1: Да.
0: Алдыда нейрофакты. Я досор, ойногом келет, мен даярмын, БРК-нын фирмалык белектерин утуп алгым келет десең санда, WhatsApp номерге жазыңыз 0709-118-118. Эгер жок, мен орусча, мен бема менен ойнойм десең, анда эмне деш керек, бема?
1: Я в игре, да, на наш WhatsApp отправляйте, друзья, я в игре, если хотите поиграть со мной, 0709-118-118, ждем, батл начинается.
2: Вы слушаете утренний лайф на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу БРК Групп. Жилой комплекс «Восток-7».

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов «Автоэлектроника Раудио». Как сообщает «Крагазгидромет», сегодня на большей части территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 16 градусов, в Ошко-Джалабадской и Баткенской областях до 23, на Иссык-Куле воздух прогреется до 13 градусов, в Нарыне до плюс 16, и в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 16 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0 700 95 09 03. Сайт www.caraudio.com.

0: нейрофакты.
1: Деп аталат ойынуыз байгесі болсы БРК Групптың фермалық сувенирлері. Сонын біліктіркен мен...
2: Супермерч.
1: Супермерч деп қойсы дәлі болсы дәкен. А біз мен түз эфирде байланышта кем?
2: Нурдин. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Ага, как ваше настроение?
3: Несмотря на плохую погоду, хорошее настроение.
2: У природы нет плохой погоды. Ну что ж, здорово. Итак, Нурдин, вы готовы?
3: Готов.
2: Ну все, отлично.
1: Андамисе, фактларды айтывырели?
2: Да, то есть сейчас, ага, так, мы назовем, я, вы играете со мной сегодня, да, такая, назову два факта, вам нужно будет выбрать один правильный, вот, назовете правильный, выигрываете фирменный мерч, получаете в подарок фирменный мерч от БРК. Готовы?
3: Да, готов.
2: Ну все, отлично.
0: Факт номер один.
2: Жилой комплекс «Восток-7» занимает площадь 14,5 гектара. Приобрести квартиру можно с первоначальным взносом 15%.
0: Так. Факт номер два.
2: В жилом комплексе «Восток-7» площадь квартир начинается от 25 квадратных метров, а также предусмотрена беспроцентная рассрочка сроком до 36 месяцев.
3: Ну, второй факт.
2: Второй факт. Так, второй факт, он верный или неправильный?
3: Правильный.
2: Правильный.
3: Да.
2: К сожалению, нет.
1: Андай болбай қалды. Бірінші факт тура болчу.
2: Да.
1: Екінші факт. Тура мес полчуда, не даю сэмми.
2: К сожалению, да. Ничего страшного.
1: Им кида утат,
2: да? Да, обязательно.
1: Мына ушундай, достор, оғарманыз таппай қалды. Чындығында биринчи факт тура болчу.
2: Да.
1: Бірақ ойшыр сэмэс, байгесін бұл жаққа қоп қояуыз. Ертең тура жауап берген, ертең тавам деген оғарманызға бергенге дайырбыз, а?
2: Конечно, поэтому... Что, поэтому?
1: Кетті қалдыға?
2: Да.
1: Ертең көйін күтіш керек.
2: Да, продолжаем.
0: Нейрофакты.
4: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
5: Саламатсыздар вы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңалықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Бишкек Ош Уна жолының 428-441 шақырымында 5 жерден сел жүріп жолды бөгіп қалды. Транспорт және коммуникациялар министрлігінің мәліметі бойынша ұшырда жолдың бір тарауы ашылып, екінші тілкесін тазалау іштері қызулануда. Қырсық болған жерге номер 38 жол эксплуатациялық мекемесінің қызметкерлері және атайын техникалар тартылып, оңалардың қауіпсіз қаттамын толық қалыбына келтіру әрекеті көрілуде. Айдаушылардан жолды этият болуну жана уақтылы чектелерді еске алуыны сұранышат. Манас шаарындагы Болотов атындагы номер 21-ші жалпы билим берүү мектебинин 375 орунду жаңы окуу корпусунун курулушу толугу менен аяктады. Курулуш министринин маалыматына ылайык, 3 кабаттуу заманбап имарат президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен республикалык бюджеттин эсебинен курулду. Жаңы корпуста заманбап окуу класстары, спорттук жана жыйындар залдары, лабораториялар, ошондой эле өзгөчөлүк катары 102 киловатт кубаттуулуктагы күн панелдери орнотулган. Бул долбоор мектептеги орун тартыштыгын чечип, эки нөөмөттө 700 жакын окуучунун билим алуусуна шарт түзөт. Дүйнөлүк жаңылыктардан АКШнын Гавайи аралындагы 550 жылдык тарыхы бар. Бийиктиги 20 метрлик белгилүү таш аркасы океанга урап түштү. Бул кооз жаратылыш эстелиги ушул жылдын 23 сентябрынан 27 сентябрга чейинки аралыкта жок болгон. Адистердин айтымында буга аймактуу катуу бороон, океандын ири толкундары жана шамал себеп болгон. Ошондой эле 2018 жылдагы вулкандын атылышы дагы аскаларды алсыраткан. Бул жай туристтер эң көп сүрөткө түшкөн белгилүү орун эле. Учурда улуттук парк калган аскалар да урап кетиши мүмкүн экендигин эскертип, туристтерди ал жерге жакындоого чакырууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
6: Ассалому алейкум, брат.
7: Алейкум салам. Эмне болду?
6: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлоп жатам.
7: Курулуп жаткан үйдөн материал азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
6: Кайсы үйдөн?
7: Баярка Групптун Восток 7 турак-жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
6: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
7: Жазып ал. 0998-555-557 0706-555-577
6: Жарайт,
7: үч мөртөлүк лицензияланган.
4: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
6: Велосипед, парда, гиде, атыр, джинсы, туш кагаздар, чоң энемдин сандыгы, телефон, мунун баарын М-базардан табасыз. Керектүү нерсени тез сатып алып, өзүңүздүкүн оңой сата турган универсалдуу аянтча. М-базар тиркемесин жөн гана орнотуңуз. Керектүү товарларды издеңиз жана өзүңүздүкүн сунуштаңыз. Текшерилген, ыңгайлуу М-базар. Сатып алуу жана сатуу дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз.
4: Кофе бул даамдуу. Ал эми Маккофе жана Макти пайдалуураак. Үчөө бир болгон Маккофе жана Макти сатып алыңыз. Сашенин ичиндеги кодду таап, Макпромо 2026 чекит кейжи сайтына каттатып, 10 000 5 000 сомго чейинки байгелердин утушуна катышыңыз. Максимумду алыңыз, жеңишке жетиңиз.
7: Болду, 1 октябрда эмерек алганы барабыз.
8: Сага пенсия бериштиби?
7: Жок, бизге Евромебель карылар күнүнө карата арзандатууларды берет. 1 октябрдан 10 октябрга чейин пенсионерлерге бардык товарларга 15% арзандатуу. Евромебелге баралы, пенсиялык көлүгүңдү ала барууну унутпа.
8: Социалдык фонддун колдоосу менен.
9: Собственный автомобиль для работы – это не только удобно, но и выгодно. Микрофинансовая компания АБН поможет вам стать владельцем авто всего от 899 сомов в день. Автокредит на любые автомобили. Рассмотрение за один день. Купите новую машину или обновите старую с МФК АБН. Звоните 2810. WhatsApp 0700-252-255.
10: Квартира мечты и новый iPhone 18 в подарок. Купите двух- или трехкомнатную квартиру в любом жилом комплексе «Капстрой KG» с первоначальным взносом от 40% и получите iPhone 18 в подарок. Выбирайте квартиру для себя и своей семьи уже сегодня. Подробности по телефону 0557-900-600.
11: Хотите, чтобы вашу рекламу увидели тысячи людей? LED-эксперт устанавливает современные LED-экраны для магазинов, торговых центров, фасадов зданий и мероприятий. От идеи до запуска – все в одной компании. Проектирование, производство, монтаж и настройка. LED-эксперт – экраны, которые невозможно не заметить. Телефон 0506-506-777.
12: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9Х Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
13: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
4: Реклама на Авторадио. 0 700

0: Айсылуулардын, бемалардын сулуулугуна суктанып бүттүк. Эми достор, борборубуздун көчөлөрүнө башпагы албайлыбы, ал жакта жагдай кандай экенин азыр байкайбыз. Нурлан Насипке рахмат, Айсылуу деп аталдыр десте.
1: Автомонитор.
0: 9:43 достор, азыркы учурда бизге жеткен маалымат боюнча Матыев көчөсүндө тыгын бар экен, Асаналиев көчөсүндө ушундай эле тыгын орун алган, жана Профсоюз көчөсү адаттагыдай узакка созулган тыгын орун алган экен. Мына ушул аймактардан, ушул көчөлөрдөн колдон келишинче маршрутту алдын ала пландап айланып өткөнгө же көбүрөөк убакыт ошол жакка турганга даяр болуп барыңыздар деп чакыралы. Авторадио жол жүрүп бараткан бардык угармандарга, айымдарга, мырзаларга ак жол каалайт. Биздин толкунда болуңуздар.
1: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники Раудио. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 16 градусов, в Ошко-Джалабадской, Баткенской областях до 23, на Исыкуле воздух прогреется до 13 градусов, в Нарыне до плюс 16, и в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 16 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
1: Реклама.

0: Байлото. Лотерея Кыргызстана, в которой выигрывают. ОСО ГЛП. Оператор лотереи государственного предприятия Кыргызлото. 18+.
1: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
2: Здоровый кишечник – основа хорошего самочувствия. Лактофлорен и гастро – итальянский пробиотический комплекс для заботы о кишечнике. Помогает поддерживать защитные силы организма, восстанавливает баланс микрофлоры и нормализует работу кишечника. Лактофлорен и гастро – сделано в Италии.
3: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорене.
4: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
5: Nitro Fresh. Каждый день новый старт. Используй свой шанс. Nitro Fresh. Выбери свой вкус.
6: Товар сертифицирован.

0: Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0-559-573-950.
1: Реклама на Авторадио 0-777-118-118.

0: Эч кимге бербейм деп аталды сонор десте эранын аткаруусунда.
1: Да, ну на этом мы завершаем наш утренний эфир. Вот так вот 3 часа незаметно пролетели, представляешь?
0: Ушин то ли гет холасын бе, болды бе? Геттин то ли гет холасын бе?
1: А как ты хочешь?
0: Білмейм, не дейс. Да, 5-10 минут отырып тұрсақ, ой деген ойго. Ардақты оғармандар, рахмат. Эртең менен эрте ойгонуп, биз менен чоғ болгонуңузга, сиздер менен, сиздердин ар бир жазган билдирүүңүздөр менен биз таңдын кандай өтүп кеткен, 3 сааттын кандай өтүп кеткен билбей калдык.
1: Вот я о том же. Спасибо, что провели это утро вместе с нами, друзья. С вами были Бема и Аскат. Не скучайте.
0: Эртең менен кайрадан таңкы саат 7:00 ушул толкунда угушабыз.
1: А мы побежали. Пока-пока.
0: Болурга биле койбойлу чогу эле. Я. Билесиң? А биз баштадык достор, силер дагы угуп биле алгыла. Жашаңыздар.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроникар Аудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 16 градусов, в Ошко-Джалабадской и Баткенской областях до 23, на Исыкуле воздух прогреется до 13 градусов, в Нарыне до плюс 16 и в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 16 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Кар Аудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0 700 95 09 03. Сайт www.

0: Союз народных традиций.
1: Всем привет! В эфире «Вкус народных традиций». Кыргызский дастаркон – это не просто накрытый стол. Это место, где собирается семья, где встречает гостей и где даже самое простое блюдо становится особенным, если приготовлено с душой. У каждой хозяйки есть свои маленькие секреты. Кто-то добавляет больше зелени, кто-то любит специи, а кто-то умеет из самых привычных продуктов приготовить настоящий семейный шедевр. Сегодня предлагаем приготовить простое, сытное и очень вкусное блюдо – картофель с вареной колбасой и сыром. Картофель нарезаем небольшими кусочками и обжариваем до золотистой корочки. Затем добавляем нарезанную вареную колбасу, немного лука и обжариваем все вместе. В конце посыпаем тертым сыром, накрываем крышкой и оставляем на несколько минут, чтобы сыр расплавился. Перед подачей можно добавить свежую зелень. А вкус блюда во многом зависит от того, какую колбасу вы выберете. У компании «Той Босс» есть несколько вариантов вареных колбасных изделий. Классическая докторская, ароматная говяжья с нотами мускатного ореха, черного перца, тмина и чеснока. А для любителей более насыщенного вкуса – байская рубленая с крупными кусочками мяса, ароматом сельдерея и мускатного ореха, а также вязанка. Выбирайте свой любимый вариант, добавляйте немного фантазии, и пусть на вашем дастарконе всегда будет место вкусным блюдам, теплым разговором и самым близким людям. Вкус народных традиций. Готовим с душой, сохраняем вкус.
0: Вкус народных традиций.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 16 градусов, в Ошко-Джалабадской и Баткенской областях до 23, на Исыкуле воздух прогреется до 13 градусов, в Нарыне до плюс 16 и в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 16 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Джиргалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж – все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джиргалан». Здоровье начинается здесь. 0553-0202-55. 0503-0202-29.
4: Лучшие инвестиции в себя и в свой отдых. Ведь от того, как вы спите, зависит, как вы проживаете каждый день. Айделия Бэддинг – это премиальный домашний текстиль и ведущие бренды для вашего релакса. Выбирайте себя, выбирайте свой комфорт. Анкара 209, Инстаграм Айделия Бэддинг.
0: Нитро Фреш. Ставь рекорды. Удивляй себя. Нитро Фреш. Выбери свой вкус.
5: Товар сертифицирован.
6: Ударные скидки в Гемотест. Минус 50% на проверку печени, желчевыводящих путей и анализы, которые помогут исключить гепатит В и С. Акция действует до 11 октября. Подробности на гемотест.кг. Деятельность лицензирована.
7: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
8: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
9: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4-й микрорайон 46.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 16 градусов, в Ошко-Джалабадской и Баткенской областях до 23, на Исыкуле воздух прогреется до 13 градусов, в Нарыне до плюс 16 и в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 16 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg. Джернома.

0: Пока. Раскроем потенциал от природы. 100% без добавок для семьи.
1: Событие, погрузившее весь район в хаос.
2: Земли любят то, что ты здесь.
1: Есть ли справедливость там, где скрывают правду?
3: Земли улонгим дада. Балдарусты тюрю гайтар шускарек.
1: От создателей громкого фильма «Эч». Социально-детективный триллер «Джис Кемпир». 17 сентября во всех кинотеатрах.
4: Бишкекский цирк открывает новый сезон. С 12 сентября стартует завораживающее шоу «Чарли и морские котики». Специальный гость – суперзвезда, клоун Чарли из Германии. А еще морские котики и 30 талантливых артистов из разных стран. Воздушные гимнасты, акробаты, жонглеры. Все это на арене цирка до 18 октября. Билеты на сайте kassir.kg. Сделайте подарок для всей семьи.
5: Реклама на Авторадио. 0700.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроникар Аудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 16 градусов, в Ошко-Джалабадской и Баткенской областях до 23, на Исыкуле воздух прогреется до 13 градусов, в Нарыне до плюс 16 и в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 16 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Кар Аудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.

0: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Джиргалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж – все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джиргалан». Здоровье начинается здесь. 0553-0202-55. 0503-0202-29.
1: Более 150 лет инженерного опыта. Швейцария. Технологии точность. Шиндлер создает лифты и эскалаторы, которые становятся частью современной архитектуры. Шиндлер. Больше, чем движение между этажами. Это швейцарская культура вертикального движения.
2: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Санмарита».
3: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Мне нужна... Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября – Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура «Наваи-2026» – большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. «Наваи Лайв» – 12 октября, Бишкек, Джаштык-арена. Билеты на livetickets.kg.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов «Автоэлектроника Раудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 16 градусов, в Ошко-Джалабадской и Баткенской областях до 23, на Исыкуле воздух прогреется до 13 градусов, в Нарыне до плюс 16, и в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 16 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
0: Реклама.

0: Заказывайте или приобретайте в магазинах «Автостарт» по городу или на сайте автостарт.кг.
1: Жители Кыргызстана, для вас отличная новость. Клиника «Универсал ГЭС» открыла свои двери. Скидка 25% на консультации и операции опытных врачей из Турции. Начните заботиться о здоровье своих глаз уже сегодня. «Универсал ГЭС» 0506-555-056.
2: Велосипед, шторы, книга, духи, джинсы, обои, бабушкин комод, телефон – все найдется на М-Базар. Универсальной площадке, где можно быстро купить и продать все, что вам нужно. Просто установите приложение М-Базар, ищите товары и предлагайте свои.
3: М-Базар, М-Базар, все, что нужно здесь!
4: Собственный автомобиль для работы – это не только удобно, но и выгодно. Микрофинансовая компания АБН поможет вам стать владельцем авто всего от 899 сомов в день. Автокредит на любые автомобили. Рассмотрение за один день. Купите новую машину или обновите старую с МФК АБН. Звоните 2810. WhatsApp 0700 252 255.
5: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
6: 50 тысяч долларов, чтобы инвестировать в недвижимость? $100! Да, вы не ослышались. С ИСМАР можно начать от $100. Вы инвестируете в реальные активы недвижимости, а условия заметно отличаются от привычных рыночных предложений. Посмотрите актуальные предложения на ismar.kg. ИСМАР.
7: Лицензия Финнадзора КР номер 0092 от 07.08.2014.

0: Яркий сок Juice with Fruit из Вьетнама. Настоящее лето каждый день.
1: Хотите, чтобы вашу рекламу увидели тысячи людей? LED-эксперт устанавливает современные LED-экраны для магазинов, торговых центров, фасадов зданий и мероприятий. От идеи до запуска – все в одной компании. Проектирование, производство, монтаж и настройка. LED-эксперт – экраны, которые невозможно не заметить. Телефон 0506 506 777.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Каждый день миллионы разных людей одинаково радуются миллионам разных товаров на Wildberries. Wildberries объединяет.
18: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов «Автоэлектроника Раудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 16 градусов, в Ошко-Джалабадской и Баткенской областях до 23, на Исыкуле воздух прогреется до 13 градусов, в Нарыне до плюс 16, и в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 16 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Жарнама.
4: Узақ сейілдөдің кейін муындарыңыз оруйуы. Спорт менен машығу дискомфорт жаратавы. Бол-нос релакс гель бұлчың жана муындардағы дискомфорттын арылуға жардам берет. Сезген үйіні азайдат, шешекті жана оруну эффективді төмендедет. Ошондой эле, улғайған адамдарға муындардағы жана бұлчыңдардағы жашқа байланышту өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Бол-нос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
5: Борсоктор алтындай болып пышты. Жумшак, ысык. Жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
6: Апа, Номаттуудагы жаңылыктар сиздин борсоктордой эле ысык болуп атат.
5: Чын элеби?
6: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номат ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номат ТВ. Башкысын биринчи болуп биль.

0: народных традиций.
1: Иногда утро начинается так быстро, что времени на полноценный завтрак совсем не остается. А впереди работа, учеба, встречи и целый день дел. Но это не значит, что нужно отказываться от вкусного перекуса. Сегодня делимся простым рецептом домашнего сэндвича. Берем 2 ломтика свежего хлеба или булочки, добавляем лист салата, помидор, огурец, сыр и несколько кусочков любимой мясной продукции. Можно добавить немного соуса, кетчуп или майонез. Собираем все вместе. И быстрый, сытный завтрак готов. А если времени нет даже на приготовление, можно просто выбрать уже готовый сэндвич. Например, у Toy Boss Sandwich есть варианты на разный вкус. Сэндвич с кетчупом, с майонезом, с курицей, а также хот-дог с сосиской. Для тех, кто любит курицу, есть чикен ролл с куриными наггетсами. А любителям более насыщенного вкуса подойдут говяжьи кебабы. Обычный или острый. А главное, все уже готово. Можно взять с собой на работу, учебу или в дорогу и не тратить время на приготовление. Toy Boss Sandwich. Когда вкусный перекус, всегда под рукой. А мы напоминаем, даже в самый насыщенный день найдите время для вкусной паузы. С вами рубрика «Вкус народных традиций». Всем приятного аппетита!
0: Вкус народных традиций.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроникар Аудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 16 градусов, в Ошко-Джалабадской и Баткенской областях до 23, на Исыкуле воздух прогреется до 13 градусов, в Нарыне до плюс 16 и в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 16 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Кар Аудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт
0: www.car-audio.kg. Реклама.
3: Так, борсоки, золото, пышный, горячий, только из казана. Скорее на стол, пока дымятся.
4: Апа, новости на Номад ТВ. Такие же горячие, как ваши борсоки.
3: Неужели?
4: Самые оперативные и важные новости Кыргызстана. Мы в центре главных событий. Номад ТВ. Свежие новости каждый день. Прямые эфиры в 16.00, 19.00 и 22.00. Номад ТВ. Узнай главное первым.
5: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
6: Только с

Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Бездин Маркет.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио». Как сообщает Каргосгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 20 градусов, ночью ожидается плюс 6, в Урско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 24, ночью температура опустится до 12 градусов. В Несакуле завтра в дневное время воздух прогреется до 17 градусов, ночью ожидается до плюс 8, в Нарыне до 16 градусов днем, ночью плюс 6. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 20 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 6. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Джернома.

0: Табият берген мүмкүнчүлүктү ачалы. Үй бүлөңүз үчүн 100% кошулмасыз.
1: Бүтүндөй айылды дүрбөлөңгө салган окуя.
2: Сизин мери бизди таштап кеттиңиз.
1: Ата-энелер балдарын табабы же коркунучтуу жагдайга кептелеби?
3: Биз эмне болгонунда да балдарыбызды тирүү кайтарышыбыз керек.
1: Чуулгандуу 3 киносунун жаратуучуларынан социалдык детективдик триллер Джез Кемпир.
3: Джез Кемпир мен өрттөп күлүп көккө сапырышыбыз керек.
1: 17 сентябрдан баштап баардык кинотеатрларда.
4: Что нужно знать автовладельцам BMW, Mercedes, Range Rover, Toyota, Lexus? Телефон автоквартала. Запишите и будьте уверены, здесь вы всегда найдете оригинальное и БУ запчасти для ваших авто. Прямые поставки из Японии. Автоквартал. Только качество и надежный сервис. 0555-77-77-46.
5: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте! Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 20 градусов, ночью ожидается плюс 6, в Урско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 24, ночью температура опустится до 12 градусов. В Несыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 17 градусов, ночью ожидается до плюс 8, в Нарыне до 16 градусов днем, ночью плюс 6. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 20 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 6. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Джиргалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж – все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джиргалан». Здоровье начинается здесь. 0553-0202-55. 0503-0202-29.
0: «Нитрофреш». Больше движения. Больше впечатлений. Нитрофреш. Выбери свой вкус. Товар сертифицирован.
4: Ударные скидки в Гемотест. Минус 50% на проверку печени, желчевыводящих путей и анализы, которые помогут исключить гепатит В и С. Акция действует до 11 октября. Подробности на gemotest.kg. Деятельность лицензирована.
5: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
6: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
7: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.

0: 25 октября на Мат-Арена. Билеты на tikitiki.kg. Успей приобрести.
1: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. Троян Плюс – официальный дистрибьютор Синкар. Профессиональные решения для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. Синкар. Работайте на уровне лучших. Троян Плюс. 0559 006 730.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом Хан-Тенери. Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио». Как сообщает Каргосгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 20 градусов, ночью ожидается плюс 6, в Урско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 24, ночью температура опустится до 12 градусов. В Несыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 17 градусов, ночью ожидается до плюс 8, в Нарыне до 16 градусов днем, ночью плюс 6. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 20 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 6. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Жарнама.
4: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргалаң санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргалаң санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29.
5: Жолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.
6: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
7: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио». Как сообщает Каргосгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 20 градусов, ночью ожидается плюс 6. В Урско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 24, ночью температура опустится до 12 градусов. В Несыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 17 градусов, ночью ожидается до плюс 8. В Нарыне до 16 градусов днем, ночью плюс 6. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 20 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 6. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.

0: Более 150 лет инженерного опыта. Швейцария. Технологии точность. Шиндлер создает лифты и эскалаторы, которые становятся частью современной архитектуры. Шиндлер. Больше, чем движение между этажами. Это швейцарская культура вертикального движения.
1: Лучшие инвестиции в себя и в свой отдых. Ведь от того, как вы спите, зависит, как вы проживаете каждый день. Idelia Bedding – это премиальный домашний текстиль и ведущие бренды для вашего релакса. Выбирайте себя, выбирайте свой комфорт. Анкара 209, Instagram Idelia Bedding.
2: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Пальнол Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Пальнол Релакс Гель.
3: Нитро Фреш. Не сбавляй темп. Двигайся дальше. Нитро Фреш. Выбери свой вкус.
4: Товар сертифицирован.
5: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1.
6: «Санмарита».
7: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
8: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504 08 80 80.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Каргосгидромет», завтра на большей части территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 20 градусов, ночью ожидается плюс 6. В Урско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 24, ночью температура опустится до 12 градусов. В Несыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 17 градусов, ночью ожидается до плюс 8. В Нарыне до 16 градусов днем, ночью плюс 6. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 20 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 6. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания «CarAudio» – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «CarAudio» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Джернома.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Каргазгидромет», завтра на большей части территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 20 градусов, ночью ожидается плюс 6. В Урско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 24, ночью температура опустится до 12 градусов. В Несыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 17 градусов, ночью ожидается до плюс 8. В Нарыне до 16 градусов днем, ночью плюс 6. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 20 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 6. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания «Караудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Караудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.

0: которые выигрывают. ПАСО ГЛП. Оператор лотереи государственного предприятия Кыргызлото. 18+.
1: Жители Кыргызстана, для вас отличная новость. Клиника «Универсал ГЭС» открыла свои двери. Скидка 25% на консультации и операции опытных врачей из Турции. Начните заботиться о здоровье своих глаз уже сегодня. «Универсал ГЭС» 0506-555-056.
2: «Нитро Фрэш». Не меняй планы. Меняй впечатление. Nitro Fresh. Выбери свой вкус.
3: Товар сертифицирован.
4: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер. Когда начинается новая жизнь?
5: Это же

0: Яркий сок Juice with Fruit из Вьетнама. Настоящее лето каждый день.
1: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 20 градусов, ночью ожидается плюс 6, в Урско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 24, ночью температура опустится до 12 градусов. В Несыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 17 градусов, ночью ожидается до плюс 8, в Нарыне до 16 градусов днем, ночью плюс 6. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 20 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 6. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Жарнама.

0: кинотеатрларды шаардагы Автостар дүкөнүнөн сатып алып, же Автостар чекиткеечи сайтынан буйрутма бериңиз.
1: Болду, 1 октябрда эмерек алганы барабыз.
2: Сага пенсия бериштеби?
1: Жок, бизге Евромебель карылар күнүнө карата арзандатууларды берет. 1 октябрдан 10 октябрга чейин пенсионерлерге бардык товарларга 15% арзандатуу. Евромебелге баралы, пенсиялык күбөлүгүңдү ала барууну унутпа.
2: Социалдык фонддун колдоосу менен. Унааңа газ куясыңбы? Анда кулак төшө. Red Petroleum'da унааңа газ куюп, азыраак төлө.
1: Баары оңой. Red Pay'ди ач. Штрих-кодду же колонкадагы QR-кодду сканерле. Газды куй. Анан газдын ар бир литрине 1 сом арзандатуу ал.
2: Red Petroleum. Red Pay. Сенин май куюучу жайың. Сенин пайдаң.
0: Карек оптикасы. Бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы. Бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-кү кичи район 46.
3: Квартира мечты и новый iPhone 18 в подарок. Купите двух- или трехкомнатную квартиру в любом жилом комплексе «Капстрой KG» с первоначальным взносом от 40% и получите iPhone 18 в подарок. Выбирайте квартиру для себя и своей семьи уже сегодня. Подробности по телефону 0557-900-600.
4: Кофе – это вкусно.
5: А МакКофе и МакТи еще и выгодно. Покупай МакКофе и МакТи 3 в одном. Находи код внутри сашета, регистрируй его на сайте macpromo2026.kg и участвуй в розыгрышах призов от 10 тысяч до 500 тысяч сом. Бери максимум. Выигрывай!
6: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
7: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
8: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроника Раудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 20 градусов, ночью ожидается плюс 6, в Урско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 24, ночью температура опустится до 12 градусов. В Несыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 17 градусов, ночью ожидается до плюс 8, в Нарыне до 16 градусов днем, ночью плюс 6. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 20 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 6. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Car Audio».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
0: Реклама.

0: Байлото. Лотерея Кыргызстана, в которой выигрывают. ОСО ГЛП. Оператор лотереи государственного предприятия Кыргызлото. 18+.
1: Велосипед, шторы, книга, духи, джинсы, обои, бабушкин комод, телефон – все найдется на М-Базар. Универсальной площадке, где можно быстро купить и продать все, что вам нужно. Просто установите приложение М-Базар, ищите товары и предлагайте свои.
2: Так, борсоки, золото, пышный, горячий, только из казана. Скорее на стол, пока дымятся.
3: Апа, новости на Номад ТВ. Такие же горячие, как ваши борсоки.
2: Неужели?
3: Самые оперативные и важные новости Кыргызстана. Мы в центре главных событий. Номад ТВ. Свежие новости каждый день. Прямые эфиры в 16:00, 19:00 и 22:00. Номад ТВ. Узнай главное первым.
4: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян, звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джалмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries.
18: Wildberries.
19: Wildberries.
12: Каждый день миллионы разных людей одинаково радуются миллионам разных товаров на Wildberries. Wildberries объединяет.
16: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
19: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0-559-573-950.
1: Реклама на Авторадио 0-777-118-118.

0: которые выигрывают. ОСО ГЛП. Оператор лотереи государственного предприятия «Кыргызлото». 18+.
1: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
2: Квартира мечты и новый iPhone 18 в подарок. Купите двух- или трехкомнатную квартиру в любом жилом комплексе «Капстрой KG» с первоначальным взносом от 40% и получите iPhone 18 в подарок. Выбирайте квартиру для себя и своей семьи уже сегодня. Подробности по телефону 0557 900 600.
3: Собственный автомобиль для работы – это не только удобно, но и выгодно. Микрофинансовая компания АБН поможет вам стать владельцем авто всего от 899 сомов в день. Автокредит на любые автомобили. Рассмотрение за один день. Купите новую машину или обновите старую с МФК АБН. Звоните 2810. WhatsApp 0700-252-255.
4: Ну все, 1 октября идем мебель покупать.
5: Тебе пенсию дадут?
4: Нам скидки в Евромебели дадут. Ко дню пожилых людей. С 1 по 10 октября пенсионерам скидки 15%. На все. Идем в Евромебель. И пенсионную книжку взять не забудь.
6: При поддержке соцфонда.
7: Только

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.
1: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 20 градусов, ночью ожидается плюс 6, в Бурско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 24, ночью температура опустится до 12 градусов. В Несыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 17 градусов, ночью ожидается до плюс 8, в Нарыне до 16 градусов днем, ночью плюс 6. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 20 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 6. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Здоровый кишечник – основа хорошего самочувствия. Лактофлорен и гастро – итальянский пробиотический комплекс для заботы о кишечнике. Помогает поддерживать защитные силы организма, восстанавливает баланс микрофлоры и нормализует работу кишечника. Лактофлорен и гастро – сделано в Италии.
4: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорен.
5: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
6: Стоп! Такой цены ты еще не видел! Целый год в Пульс Фитнес всего 2499 сом в месяц. Одна карта, три филиала. Выбирай зал, включай режим и тренируйся! Пульс Фитнес. Лучшая цена, чтобы начать прямо сейчас. Запишись 055-049-59-59.
7: Так, борсоки. Золото. Пышный, горячий, только из казана. Скорее на стол, пока дымятся.
8: Апа! Новости на Номад ТВ. Такие же горячие, как ваши борсоки.
7: Неужели?
8: Самые оперативные и важные новости Кыргызстана. Мы в центре главных событий. Номад ТВ. Свежие новости каждый день. Прямые эфиры в 16:00, 19:00 и 22:00. Номад ТВ. Узнай главное первым.
9: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
10: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
11: Разрешение финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
12: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
13: Мне посоветовали мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось.
14: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроника Раудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 20 градусов, ночью ожидается плюс 6. В Урско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 24, ночью температура опустится до 12 градусов. В Несыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 17 градусов, ночью ожидается до плюс 8. В Нарыне до 16 градусов днем, ночью плюс 6. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 20 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 6. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg. Джернома.

0: Вкус народных традиций.
1: Иногда утро начинается так быстро, что времени на полноценный завтрак совсем не остается. А впереди работа, учеба, встречи и целый день дел. Но это не значит, что нужно отказываться от вкусного перекуса. Сегодня делимся простым рецептом домашнего сэндвича. Берем 2 ломтика свежего хлеба или булочки, добавляем лист салата, помидор, огурец, сыр и несколько кусочков любимой мясной продукции. Можно добавить немного соуса, кетчуп или майонез. Собираем все вместе. И быстрый, сытный завтрак готов. А если времени нет даже на приготовление, можно просто выбрать уже готовый сэндвич. Например, у Toy Boss Sandwich есть варианты на разный вкус. Сэндвич с кетчупом, с майонезом, с курицей, а также хот-дог с сосиской. Для тех, кто любит курицу, есть чикен ролл с куриными наггетсами. А любителям более насыщенного вкуса подойдут говяжьи кебабы. Обычный или острый. А главное, все уже готово. Можно взять с собой на работу, учебу или в дорогу и не тратить время на приготовление. Toy Boss Sandwich. Когда вкусный перекус, всегда под рукой. А мы напоминаем, даже в самый насыщенный день найдите время для вкусной паузы.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроника Раудио». Как сообщает Каргазгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 20 градусов, ночью ожидается плюс 6, в Урско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 24, ночью температура опустится до 12 градусов. В Несыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 17 градусов, ночью ожидается до плюс 8, в Нарыне до 16 градусов днем, ночью плюс 6. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 20 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 6. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.

0: Заказывайте или приобретайте в магазинах «Автостарт» по городу или на сайте автостарт.кг.
1: Так, борсоки, золото, пышный, горячий, только из казана. Скорее на стол, пока дымятся.
2: АПА. Новости на Номад ТВ. Такие же горячие, как ваши борсоки.
1: Неужели?
2: Самые оперативные и важные новости Кыргызстана. Мы в центре главных событий. Номад ТВ. Свежие новости каждый день. Прямые эфиры в 16:00, 19:00 и 22:00. Номад ТВ. Узнай главное первым.
3: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
4: Велосипед, шторы, книга, духи, джинсы, обои, бабушкин комод, телефон – все найдется на М-Базар. Универсальной площадке, где можно быстро купить и продать все, что вам нужно. Просто установите приложение М-Базар, ищите товары и предлагайте свои.
5: М-Базар, М-Базар, все, что нужно здесь!
6: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
7: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось.
8: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: погоды.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 20 градусов, ночью ожидается плюс 6, в Бурско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 24, ночью температура опустится до 12 градусов. В Несыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 17 градусов, ночью ожидается до плюс 8, в Нарыне до 16 градусов днем, ночью плюс 6. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 20 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 6. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.
4: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргеңиз келеби? Жыргала санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргала санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Каргосгидромет», завтра на большей части территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 20 градусов, ночью ожидается плюс 6. В Урско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 24, ночью температура опустится до 12 градусов. В Несыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 17 градусов, ночью ожидается до плюс 8. В Нарыне до 16 градусов днем, ночью плюс 6. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 20 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 6. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания «Караудио» – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Караудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Джиргалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж – все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джиргалан». Здоровье начинается здесь. 0503-0202-55. 0503-0202-29.
4: Стоп! Такой цены ты еще не видел! Целый год в Пульс Фитнес всего 2499 сом в месяц. Одна карта, три филиала. Выбирай зал, включай режим и тренируйся! Пульс Фитнес. Лучшая цена, чтобы начать прямо сейчас. Запишись 055-049-59-59.
5: Кругосвет! Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.

0: Яркий сок Juicy Fruit из Вьетнама. Настоящее лето каждый день.
1: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Zeekr 9X Ultra», а также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
2: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276, регистрационный номер 580 от 13.07.2026. Только сам.

0: скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.
1: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. Троян Плюс. Официальный дистрибьютор Синкар. Профессиональные решения для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. Синкар. Работайте на уровне лучших. Троян Плюс. 0559-006-730.
2: Реклама на Авторадио. 0

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506 06 66 66.

твоя атмосфера и стейти. И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.net.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», завтра на большей части территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 20 градусов, ночью ожидается плюс 6. В Урско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 24, ночью температура опустится до 12 градусов. В Несыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 17 градусов, ночью ожидается до плюс 8. В Нарыне до 16 градусов днем, ночью плюс 6. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 20 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 6. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.
4: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыр Калан санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыр Калан санаторий – ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29
5: 150 жылдан ашуун инженердик тажрыйба. Швейцария. Технология. Тактык. Шиндлер заманбап архитектуранын ажырагыс бөлүгүн айланган лифттерди жана эскалаторлорду жаратат. Шиндлер. Бул кабаттардын ортосундагы жөн гана кыймыл эмес. Бул вертикалдык кыймылдагы швейцариялык маданият жана тактык.
6: Эң жакшы инвестиция өзүңүзгө жана эс алууңузга болгон инвестиция. Анткени күнүмдүк жашооңуздун сапаты, түнкү уйкуңуздун сапатынан көз каранды. Idelia Bedding. Бул үйүңүз үчүн премиум класстагы текстиль жана эс алууңуз үчүн дүйнөгө белгилүү алдыңкы брендтер. Өзүңүздү тандаңыз, комфортуңузду тандаңыз. Анкара көчөсү 209, Instagram Idelia Bedding.
7: Гемотестте укмуштуудай арзандатуу, оорду, өт жолдорун текшерүүгө, Б жана С гепатиттерин аныктоого жардам берген анализдерге 50% арзандатуу. Акция 11 октябрга чейин гана уланат. Толук маалыматты гемотест чекит кейчи сайтынан алыңыз. Ичмердүүлүк лицензияланган.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Каргазгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 20 градусов, ночью ожидается плюс 6, в Урско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 24, ночью температура опустится до 12 градусов. В Несыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 17 градусов, ночью ожидается до плюс 8, в Нарыне до 16 градусов днем, ночью плюс 6. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 20 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 6. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
0: Реклама.
3: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Джиргалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж – все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джиргалан». Здоровье начинается здесь. 0553-0202-55. 0503-0202-29.
4: Лучшие инвестиции в себя и в свой отдых. Ведь от того, как вы спите, зависит, как вы проживаете каждый день. Айделия Бэддинг – это премиальный домашний текстиль и ведущие бренды для вашего релакса. Выбирайте себя, выбирайте свой комфорт. Анкара 209. Инстаграм Айделия Бэддинг.
5: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
6: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504 08 80 80.

0: Раскроем потенциал от природы. 100% без добавок для семьи.
1: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
2: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Самая ожидаемая премьера года. История всемирно известной личности. Биографический художественный фильм о великом писателе Айтматов. Премьера с 15 октября во всех кинотеатрах Кыргызстана.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Каргазгидромет», завтра на большей части территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 20 градусов, ночью ожидается плюс 6, в Урской, Джалабадской, Баткенской областях днем до плюс 24, ночью температура опустится до 12 градусов. В Нисэкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 17 градусов, ночью ожидается до плюс 8, в Нарыне до 16 градусов днем, ночью плюс 6. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 20 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 6. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Жарнама.

0: Бурда Абдулас Малыбаев атындағы опера және балет театрында Қырғыз Республикасының әл артисті Айзада Тумакованың юбилейлік шығармашылық кешесі өтеді. Мәдениет министрлігінің мәліметі бойынша бұл кешенің алқағында көрушілерге Сильфида балетінің жаңа қойылушы тартуланады. Балетмейстер қоюшы театрдың басқа балетмейстері Айзада Тумакова. Юбилейлік салтанатта басқа партияларды Қырғыз балетінің жас буыны алса Қадина Емелбекова және Саади Иманқұлов атқарушы. Бай шығармашылық жолында қарыман Москвада білім алып, Швеция, Тажикстан сияқты өлкелерде еңбектенген. Микрофонда Қанат Қадыржан болды.
1: Ассаламу алейкум, брат.
2: Ва алейкум салам. Эмне болду?
1: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлоп жатам.
2: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
1: Кайсы үйдөн?
2: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
1: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
2: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577.
1: Жарайт.
2: Иш мертөөлүк лицензияланган.
3: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
4: Жарнама.
3: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
5: Унааңа газ куясыңбы? Анда кулак төшө. Red Petroleum'da унааңа газ куюп, азыраак төлө.
3: Баары оңой. RedPay'di aç, штрих-кодту же колонкадагы QR-кодту сканерлеп, газды куй, анан газдын ар бир литрине 1 сом арзандатып ал.
5: Red Petroleum, RedPay, сенин май куючу жайың, сенин пайдаң.
6: Более 150 лет инженерного опыта. Швейцария. Технологии точность. Шиндлер создает лифты и эскалаторы, которые становятся частью современной архитектуры. Шиндлер. Больше, чем движение между этажами. Это швейцарская культура вертикального движения.
7: Что нужно знать автовладельцам BMW, Mercedes, Range Rover, Toyota, Lexus? Телефон автоквартала. Запишите и будьте уверены, здесь вы всегда найдете оригинальное и БУ запчасти для ваших авто. Прямые поставки из Японии. Автоквартал. Только качество и надежный сервис. 0555-77-77-46.
8: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте! Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру. 11 октября. Вечер любви, страсти и живых эмоций. В Восточном клубе «Зира» большой концерт Ваграма Базяна.
9: Я тебе желаю счастья.
8: Любимые песни, живой звук и атмосфера, которую хочется прожить вместе. 11 октября. Ваграм Вазян в «Зира». Бронируйте столики уже сейчас. Подробности в Instagram «Зира Бишкек».
10: Бишкекский цирк открывает новый сезон. С 12 сентября стартует завораживающее шоу «Чарли и морские котики». Специальный гость – суперзвезда, клоун Чарли из Германии. А еще морские котики и 30 талантливых артистов из разных стран. Воздушные гимнасты, акробаты, жонглеры – все это на арене цирка до 18 октября. Билеты на сайте kassir.kg. Сделайте подарок для всей семьи.
3: Реклама на Авторадио. 0777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 20 градусов, ночью ожидается плюс 6, в Урско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 24, ночью температура опустится до 12 градусов. В Несыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 17 градусов, ночью ожидается до плюс 8, в Нарыне до 16 градусов днем, ночью плюс 6. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 20 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 6. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
0: Реклама.

0: Ударные скидки в Гемотест. Минус 50% на проверку печени, желчевыводящих путей и анализы, которые помогут исключить гепатит В и С. Акция действует до 11 октября. Подробности на gemotest.kg. Деятельность лицензирована.
1: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
2: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

0: октября на Мат-Арена. Билеты на tikitiki.kg. Успей приобрести.
1: Событие, погрузившее весь район в хаос.
2: Земелье близится, что пить.
1: Есть ли справедливость там, где скрывают правду?
3: Земли улонгим дада. Балдарусты тюрю гайтар шускарек.
1: От создателей громкого фильма «Эч». Социально-детективный триллер «Джис Кемпир». 17 сентября во всех кинотеатрах.
4: Мне нужна. Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура Наваи 2026 большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. Наваи Лайв. 12 октября, Бишкек, Джаштык-арена. Билеты на liveTickets.kg.

0: осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506-06-66-66.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 23 часа. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Внимание! В Бишкек парк большой семейный переполох. Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте.
3: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
4: Ничего сложного.
5: Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи 1 сом скидки с каждого литра газа.
3: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка. Твоя выгода.
2: 11 октября. Вечер любви, страсти и живых эмоций. В Восточном клубе «Зира» большой концерт Ваграма Базяна.
6: Я тебе желаю счастья.
2: Любимые песни, живой звук и атмосфера, которую хочется прожить вместе. 11 октября. Ваграм Вазян в «Зира». Бронируйте столики уже сейчас. Подробности в Инстаграм «Зира Бишкек».

0: Реклама. Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
1: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Zikr 9X Ultra», а также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
2: Разрешение финнадзора серии SL номер 0276, регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
0: Реклама на Авторадио. 0.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полночь. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час ночи. Авторадио.

0: Реклама.
1: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
2: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую.
1: Как же мне хорошо спалось.
2: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
3: Деятельность лицензирована.

0: Раскроем потенциал от природы. 100% без добавок для семьи.
1: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
2: Разрешение финнатура серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
3: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
4: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа ночи. Авторадио.

0: жана iPhone 18 смартфонун белеке алыңыз. Өзүңүзгө жана үй-бүлөңүзгө ылайыктуу батирди бүгүн эле тандаңыз. Толук маалымат алуу үчүн 0557-906-600. Ишмердүүлүк лицензияланган. Кофе бул даамдуу. Ал эми Маккофе жана Макти пайдалуураак. Үчөө бир болгон Маккофе жана Макти сатып алыңыз. Сашенин ичиндеги кодду таап, Макпромо 2026 чекит кейжи сайтына каттатып, 10,000-ден 5,000 сомго чейинки байгелердин утушуна катышыңыз. Максимумду алыңыз. Жеңишке жетиңиз.
1: Болду, 1 октябрда эмерек алганы барабыз.
2: Сага пенсия бериштиби?
1: Жок, бизге Евромебель карылар күнүнө карата арзандатууларды берет. 1 октябрдан 10 октябрга чейин пенсионерлерге бардык товарларга 15% арзандатуу. Евромебелге баралы, пенсиялык күбөлүгүңдү ала барууну унутпа.
2: Социалдык фонддун колдоосу менен.
3: Строительная компания Аманат Сити представляет новый стандарт wellness жизни в Кыргызстане. Выбирайте не просто дом, выбирайте качество своей жизни. Чистый воздух, чистая вода, тишина, пространство для вашего здоровья и восстановления. Жилой комплекс «Аман». Жизнь в ритме wellness. Звоните 0501-312-300.
4: Собственный автомобиль для работы – это не только удобно, но и выгодно. Микрофинансовая компания АБН поможет вам стать владельцем авто всего от 899 сомов в день. Автокредит на любые автомобили. Рассмотрение за один день. Купите новую машину или обновите старую с МФК АБН. Звоните 2810, WhatsApp 0700-252-255.
5: Хотите, чтобы вашу рекламу увидели тысячи людей? LED-эксперт устанавливает современные LED-экраны для магазинов, торговых центров, фасадов зданий и мероприятий. От идеи до запуска – все в одной компании. Проектирование, производство, монтаж и настройка. LED-эксперт – экраны, которые невозможно не заметить. Телефон 0506-506-777.
6: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
7: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа ночи. Авторадио.

0: Байлото. Лотерея Кыргызстана, в которой выигрывают. ПАСО ГЛП. Оператор лотереи государственного предприятия Кыргызлото. 18+.
1: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
2: Здоровый кишечник – основа хорошего самочувствия. Лактофлорен и гастро – итальянский пробиотический комплекс для заботы о кишечнике. Помогает поддерживать защитные силы организма, восстанавливает баланс микрофлоры и нормализует работу кишечника. Лактофлорен и гастро – сделано в Италии.
3: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорене.
4: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
5: 11 октября. Вечер любви, страсти и живых эмоций. В Восточном клубе «Зира» большой концерт. Ваграма Базяна.
6: Я тебе желаю счастья.
5: Любимые песни, живой звук и атмосфера, которую хочется прожить вместе. 11 октября. Ваграм Базян в «Зира». Бронируйте столики уже сейчас. Подробности в Instagram «Зира Бишкек».

октября на Мат-Арена. Билеты на tiki-tiki.kg. Успей приобрести. Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 4 часа утра. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов утра. Авторадио.

0: Реклама. Жарнама.
1: Бар, бары менин колумда. Каалагынымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
2: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунчи азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
0: Что нужно знать автовладельцам BMW, Mercedes, Range Rover, Toyota, Lexus? Телефон автоквартала. Запишите и будьте уверены. Здесь вы всегда найдете оригинальные и БУ запчасти для ваших авто. Прямые поставки из Японии. Автоквартал. Только качество и надежный сервис. 0555-77-77-46.
3: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте!
4: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
5: Ничего сложного.
6: Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи 1 сом скидки с каждого литра газа.
4: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка, твоя выгода.
3: Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.

0: Сказка. Раскроем потенциал от природы. 100% без добавок. Для семьи.
1: Событие, погрузившее весь район в хаос.
2: Земли ребят, что здесь?
1: Есть ли справедливость там, где скрывают правду? От создателей громкого фильма «Эч». Социально-детективный триллер «Джесс Кемпер». 17 сентября во всех кинотеатрах.
3: Бишкекский цирк открывает новый сезон. С 12 сентября стартует завораживающее шоу «Чарли и морские котики». Специальный гость – суперзвезда, клоун Чарли из Германии. А еще морские котики и 30 талантливых артистов из разных стран. Воздушные гимнасты, акробаты, жонглеры – все это на арене цирка до 18 октября. Билеты на сайте kassir.kg. Сделайте подарок для всей семьи.
4: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов утра. Авторадио.